0: Сліди ли нам бусте на Фейсбуку, Инстаграму и на рук радиоапликации. Будите дружабни с рок радием. Чистый рок.
1: Кам гремо та викенд?